Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

0: Наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.
1: Мысли спрятаны в стол. Ветер юго-восток. В городе мажет.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 6 часов утра.

знаю, но опять ничего не придумаю. Я думаю, я думаю, я ничего опять не придумаю.

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98,9 FM.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 7 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. Самыми необычными шпаргалками на прошедших ЕГЭ стали брошь-камера, а также телефон и обычные бумажные заметки, замаскированные в обертке от шоколада. По данным главы ведомства Анзора Музаева, с ЕГЭ в основной период сдачи было удалено 917 участников. Также по данным итогов ЕГЭ, машинное зрение выявило более 3000 нарушений во время экзамена. Они относились к категориям шпаргалки, средства связи и вынос контрольно-измерительных материалов, пишет агентство ТАСС. Синоптики и спасатели снова продлили штормовое предупреждение для Свердловской области. Ливни и очень сильные дожди продолжатся в некоторых районах региона в субботу и воскресенье. Первым на себя очередной фронт примет север Свердловской области. Здесь дожди пройдут ночью 18 июля. Днем в субботу на юге области местами сильный, в горах очень сильный ливень, сказано в сообщении синоптиков. В воскресенье 19 июля ливни обещают отдельным районам. На большей части территории Среднего Урала будет преимущественно без осадков, сообщает Уральский гидрометцентр. Парк Маяковского в субботу станет главной футбольной площадкой Екатеринбурга. Здесь пройдет Урал Футбол Фест. Активности, игровые и фотозоны начнут принимать посетителей с 12 часов. В 12:25 по ЦПКО пройдет парад болельщиков, а в 13:00 запланировано официальное открытие фестиваля. Еще спустя час игроки футбольного Урала выйдут к поклонникам команды на большую автограф-сессию. Футбольной знаменитостью, приглашенной на Урал Футбол Фест в этом году, стал Федор Смолов. Паблик-ток с ним стартует в 16:00. В Таиланде задержали россиян, подозреваемых в фиктивных сделках с недвижимостью. Стоимость объектов превышает 150 миллионов долларов. Как пишет «Коммерсант», россияне обошли запреты в стране на владение земельными участками, а также пренебрегли ограничениями на отдельные виды предпринимательства. Внимание полиции привлекла реклама жилого комплекса, который называется «Русская деревня». Власти Италии приняли закон против преемственности в мафии. По данным издания Guardian, специальная государственная программа предоставляет право детям и другим родным членов мафиозных кланов начать новую жизнь в другом городе и даже получив новое удостоверение личности. Правительство Италии таким образом пытается искоренить проблемы передачи криминального бизнеса по наследству. Авторы документа считают, что этот опыт может быть применен также в странах, где действуют влиятельные семейные мафиозные группировки, наркокартели и другие преступные организации. Официальный доллар на выходные 78.40, евро 89.90.
2: Сегодня, 18 июля, в субботу, в Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями, умеренный дождь. Ветер северный 3,8 метра в секунду и днем плюс 20-22 градуса.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом не хочу кричать о том, что друг.

0: шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Если вас спросят, что вы слушаете, скажите, что слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 часов утра.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Самыми необычными шпаргалками на прошедших ЕГЭ стали брошь-камера, а также телефон и обычные бумажные заметки, замаскированные в обертке от шоколада. По данным главы ведомства Анзора Музаева, с ЕГЭ в основной период сдачи было удалено 917 участников. Также по данным итогов ЕГЭ, машинное зрение выявило более 3000 нарушений во время экзамена. Они относились к категориям шпаргалки, средства связи и вынос контрольно-измерительных материалов, пишет агентство ТАСС. Синоптики и спасатели снова продлили штормовое предупреждение для Свердловской области. Ливни и очень сильные дожди продолжатся в некоторых районах региона в субботу и воскресенье. Первым на себя очередной фронт примет север Свердловской области. Здесь дожди пройдут ночью 18 июля. Днем в субботу на юге области местами сильный, в горах очень сильный ливень, сказано в сообщении синоптиков. В воскресенье 19 июля ливни обещают отдельным районам. На большей части территории Среднего Урала будет преимущественно без осадков, сообщает Уральский гидрометцентр. Парк Маяковского в субботу станет главной футбольной площадкой Екатеринбурга. Здесь пройдет Урал Футбол Фест. Активности, игровые и фотозоны начнут принимать посетителей с 12 часов. В 12:25 по ЦПКО пройдет парад болельщиков, а в 13:00 запланировано официальное открытие фестиваля. Еще спустя час игроки футбольного Урала выйдут к поклонникам команды на большую автограф-сессию. Футбольной знаменитостью, приглашенной на Урал Футбол Фест в этом году, стал Федор Смолов. Паблик-ток с ним стартует в 16:00. В Таиланде задержали россиян, подозреваемых в фиктивных сделках с недвижимостью. Стоимость объектов превышает 150 миллионов долларов. Как пишет «Коммерсант», россияне обошли запреты в стране на владение земельными участками, а также пренебрегли ограничениями на отдельные виды предпринимательства. Внимание полиции привлекла реклама жилого комплекса, который называется «Русская деревня». Власти Италии приняли закон против преемственности в мафии. По данным издания Guardian, специальная государственная программа предоставляет право детям и другим родным членов мафиозных кланов начать новую жизнь в другом городе и даже получив новое удостоверение личности. Правительство Италии таким образом пытается искоренить проблемы передачи криминального бизнеса по наследству. Авторы документа считают, что этот опыт может быть применен также в странах, где действуют влиятельные семейные мафиозные группировки, наркокартели и другие преступные организации. Официальный доллар на выходные 78.40, евро 89.90.
0: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
1: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург».
6: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Сегодня, 18 июля, в субботу, в Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями, умеренный дождь. Ветер северный 3,8 метров в секунду и днем плюс 20-22 градуса.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
2: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем и женой.
1: Я тебя люблю.

0: Радио «Лето». Реклама.
1: Всех приветствую. В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель партии «Справедливая Россия» в Свердловской области. С большим удовольствием хочу поздравить всех причастных с главным праздником уральской промышленности – Днем Металлурга. Говорят, что у справедливости уральский характер. И это чистая правда. И вся история нашего региона показывает, что характер этот формируется, закаляется и возрастает именно в металлургии. С праздником, дорогие металлурги! Мира, доброго здравия и любви вам и вашим семьям!
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

все дома.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 часов утра.
1: Спонсор ООО «Уником Плюс». Официальный дилер «Эмода» и «Джейко» в Екатеринбурге на Росточной, 38.
0: Новости.
2: Здравствуйте. Самыми необычными шпаргалками на прошедших ЕГЭ стали брошь-камера, а также телефон и обычные бумажные заметки, замаскированные в обертке от шоколада. По данным главы ведомства Анзора Музаева, с ЕГЭ в основной период сдачи было удалено 917 участников. Также по данным итогов ЕГЭ, машинное зрение выявило более 3000 нарушений во время экзамена. Одни относились к категориям шпаргалки, средства связи и вынос контрольно-измерительных материалов, пишет агентство ТАСС. Синоптики и спасатели снова продлили штормовое предупреждение для Свердловской области. Ливни и очень сильные дожди продолжатся в некоторых районах региона в субботу и воскресенье. Первым на себя очередной фронт примет север Свердловской области. Здесь дожди пройдут ночью 18 июля. Днем в субботу на юге области местами сильный, в горах очень сильный ливень, сказано в сообщении синоптиков. В воскресенье 19 июля ливни обещают отдельным районам. На большей части территории Среднего Урала будет преимущественно без осадков, сообщает Уральский гидрометцентр. Парк Маяковского в субботу станет главной футбольной площадкой Екатеринбурга. Здесь пройдет Урал Футбол Фест. Активности, игровые и фотозоны начнут принимать посетителей с 12 часов. В 12:25 по ЦПКО пройдет парад болельщиков, а в 13:00 запланировано официальное открытие фестиваля. Еще спустя час игроки футбольного Урала выйдут к поклонникам команды на большую автограф-сессию. Футбольной знаменитостью, приглашенной на Урал Футбол Фест в этом году, стал Федор Смолов. Паблик-ток с ним стартует в 16:00. В Таиланде задержали россиян, подозреваемых в фиктивных сделках с недвижимостью. Стоимость объектов превышает 150 миллионов долларов. Как пишет «Коммерсант», россияне обошли запреты в стране на владение земельными участками, а также пренебрегли ограничениями на отдельные виды предпринимательства. Внимание полиции привлекла реклама жилого комплекса, который называется «Русская деревня». Власти Италии приняли закон против преемственности в мафии. По данным издания Guardian, специальная государственная программа предоставляет право детям и другим родным членов мафиозных кланов начать новую жизнь в другом городе и даже получив новое удостоверение личности. Правительство Италии таким образом пытается искоренить проблемы передачи криминального бизнеса по наследству. Авторы документа считают, что этот опыт может быть применен также в странах, где действуют влиятельные семейные мафиозные группировки, наркокартели и другие преступные организации. Официальный доллар на выходные 78.40, евро 89.90.
0: Реклама.

0: Пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amode X5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум!
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
2: Сегодня 18 июля, в субботу, в Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями, умеренный дождь. Ветер северный 3,8 метра в секунду, и днем плюс 20-22 градуса.
3: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
4: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И сегодня встречаем неодушевленное существительное мужского рода «танатоз». Звучит загадочно, а что же обозначает? Довольно любопытную вещь. Некоторые животные в опасной ситуации настолько мастерски замирают, что хищник буквально теряет к ним интерес и проходит мимо. Так умеют некоторые жуки, змеи, лягушки и даже опоссумы. Но вот это состояние называется танатоз, когда животные буквально превращаются в неподвижную статую, и это помогает им спастись. Слово «танатоз» пришло из древнегреческого языка и давно стало научным термином. А нам остается только позавидовать, тогда тоже хочется просто замереть вот так на минутку, чтобы все рабочие чаты сами прошли мимо. Запомнили? Танатоз – физиологическое состояние, при котором насекомое или животное проявляет признаки полной или частичной приостановки жизнедеятельности. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Радио Лето. Реклама.
1: Всех приветствую. В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель партии «Справедливая Россия» в Свердловской области. С большим удовольствием хочу поздравить всех причастных с главным праздником уральской промышленности – Днем Металлурга. Говорят, что у справедливости уральский характер. И это чистая правда. И вся история нашего региона показывает, что характер этот формируется, закаляется и возрастает именно в металлургии. С праздником, дорогие металлурги! Мира, доброго здравия и любви вам и вашим семьям!
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 10 часов утра.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». ЖК «Сибирская Калина».
0: Новости.
2: Доброе утро. В минувшем июне в Свердловской области ускорилась инфляция до 6,9%. В целом по стране показатель ровно 6%, сообщили в Уральском управлении ЦБРФ. Главной причиной роста цен регулятор считает подорожание автотоплива, которое выросло в цене из-за повышенного сезонного спроса и сокращения предложения. Также в регионе подорожали путешествия, особенно за рубеж, и сотовая связь. Есть продукты и товары, которые подешевели, например, яйца, молочные продукты и сыры из-за роста их производства, бытовая техника. Техника, телевизоры и электродрели подешевели из-за сдержанного спроса на эти товары, отмечает РБК. Новый участок трассы М-12 «Восток» от Екатеринбурга до Тюмени должны открыть в декабре текущего года. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на встрече с президентом Путиным. Напомню, прошлым летом Владимир Путин и свердловский губернатор Денис Паслер официально открыли движение на участке трассы Казань-Екатеринбург. Это четырехполосный участок протяженностью более 275 километров с разрешенной скоростью до 110 километров в час, пишет РБК. В Свердловской области автомобилист скончался, стоя в трехчасовой очереди за бензином, пишет Е1, ссылаясь на нескольких очевидцев. Трагедия случилась днем в пятницу в поселке Заря под Алапаевском. Водитель Toyota RAV4 стоял у одной из колонок, как вдруг ее закрыли и огородили конусами. Вскоре к заправке приехала машина скорой помощи, но мужчину не спасли, сообщили очевидцы. Из-за трагедии очередь на АЗС стала еще больше. По словам местных жителей, в Алапаевске большая проблема с заправками. По сути, она одна на 70 тысяч на население. В поселке Верхняя Синячиха АЗС закрыли, в Махнево тоже. Топливо возят плохо, говорят очевидцы. Редакция Е1 обратилась за комментарием в пресс-службу СКР. Запустить программу утилизации машин старше 20 лет предложил глава Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» РОАД Алексей Подщеколдин. В организации обратили внимание на тенденцию старения автопарка в России. Если в 2015-м доля машин старше 10 лет составляла примерно половину от общего количества, то по итогам прошлого года уже 70%. Также глава РОАД предложил расширить функционал электронного паспорта автомобилей, в частности, включить документ «Полную историю жизненного цикла машины, включая информацию о цене при каждой перепродаже, пробег, сведения о ДТП и так далее», пишет «Комсомольская правда». Букмекеры назвали фаворита матча за третье место на Мундиале 2026. Игра между сборными Франции и Англии состоится предстоящей ночью в 0 часов по московскому времени. Как сообщает Sport24, аналитики считают, что выиграет сборная Франции. Точный счет 1-1 называют самым вероятным исходом основного времени. Напомню, финал турнира состоится в воскресенье 19 июля в 22:00 по Москве. За победу в чемпионате мира 2026 будут сражаться футбольные сборные Испании и Аргентины. Официальный доллар 78.40. Официальный евро 89.90.
0: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже. Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
1: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург».
6: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Сегодня, 18 июля, в субботу, в Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями, умеренный дождь. Ветер северный 3,8 метра в секунду и днем плюс 20-22 градуса.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.

0: Радио Лето. Реклама.
1: С понедельника точно начну бегать.
2: После отпуска займусь здоровьем.
3: Пора бы и мне заняться собой.
4: Предлагаю не откладывать. Самое время начать вместе.
2: Город здоровья в парке Маяковского – место, где начать проще, чем кажется. Бесплатные медосмотры, спортивные активности, звездные лекции, семейные зоны и подарки. Приходите всей семьей 18 июля. Подробности на fest.profilaktika.ru. 0+.
5: Внимание! 25 и 26 июля большой семейный праздник «Летофест» в Дубраве. Музыкальный фестиваль, рестораны и фермерская ярмарка, детский парк развлечений, катание на лошадях и машинках, лазертаг и тюбинг, яркие соревнования по стрельбе из японского лука, а также подарки от «Летофеста» для самых активных семей. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. Дубрава, Тюменский тракт, поселок Верхняя Дуброва, Манежная 1, 0+.
6: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на kassir.ru. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это «Радио Лето», меня зовут Катя Савельева. Здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Лето – это время молодого картофеля. Казалось бы, он самый обычный, просто выкопали раньше, чем он полностью созрел. Но именно из-за этого в нем больше влаги и меньше крахмала. Молодая картошка готовится быстрее, не разваривается и получается особенно нежная. А ее тонкую кожицу часто даже не чистят. Достаточно хорошо помыть, и она тоже по-своему полезна. Но самое интересное в составе. Именно молодая картошка содержит больше витамина С, чем та, что пролежала несколько месяцев. А еще в ней много калия. Он нужен для нормальной работы сердца и мышц. Есть витамины группы В, клетчатка и антиоксиданты. Так что картофель – это не просто гарнир, как многие привыкли думать. И если хочется сохранить максимум пользы, лучший вариант – запечь ее прямо в кожуре с тимьяном или розмарином и небольшим количеством оливкового масла. Или просто отварить и подать с укропом. А вот картофель фри – это уже совсем другая история. После глубокой обжарки витаминов становится меньше, а масла и калорий значительно больше. Так что молодая картошка с зеленью – это тот редкий случай, когда вкус детства еще и действительно работает на пользу организму. Но чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето». И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Радио «Лето». Реклама. Ограничение по движности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
1: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
0: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Всех приветствую. В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель партии «Справедливая Россия» в Свердловской области. С большим удовольствием хочу поздравить всех причастных с главным праздником уральской промышленности – Днем Металлурга. Говорят, что у справедливости уральский характер. И это чистая правда. И вся история нашего региона показывает, что характер этот формируется, закаляется и возрастает именно в металлургии. С праздником, дорогие металлурги! Мира, доброго здравия и любви вам и вашим семьям!
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 11 часов утра.
1: Спонсор ООО «Уником Плюс». Официальный дилер «Эмода» и «Джейку» в Екатеринбурге на Расточной, 38.
0: Новости.
2: Доброе утро. Московский регион снова под атакой БПЛА. Есть пострадавшие 26 человек, сообщил сегодня губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, 2 человека пострадали в Ногинске, еще 24 ранены на территории склада в Электростали. Часть пострадавших в тяжелом состоянии, пишет Москва-24. Ликвидируют последствия 40 бригад скорой помощи, 12 бригад Центра медицины катастроф, а также сотрудники МЧС, полиции, аварийных служб, представители муниципалитетов. По данным Воробьева, за ночь силы ПВО сбили над Московской областью 48 беспилотников. Всего за ночь силы ПВО России перехватили 379 дронов над регионами страны, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Двое конгрессменов-демократов в США выступили против новой версии законопроекта об антироссийских санкциях. В представленном накануне документе предусмотрены санкции против президента Путина и высшего руководства страны, а также бизнеса и сотрудничающих с российской оборонкой иностранных компаний. Также должны вводиться пошлины до 100% против крупнейших покупателей российских энергоносителей, пишет РБК. Конгрессмены Брэд Шнайдер и Дон Байер призвали других членов Палаты представителей США заблокировать законопроект, называя его предлогом для получения президентом Трампом права вводить пошлины без одобрения Конгресса и дальнейшей эскалации глобальной торговой войны, пишет РБК. О новом разгуле стихии предупредили свердловчан синоптики и спасатели. На Свердловскую область вновь обрушатся ливни и грозы. Дожди в южной половине региона продлятся с сегодняшнего дня и почти до понедельника. Вновь есть вероятность дождевых паводков в поймах рек южных районов области, отметил метеоролог Алексей Пулин. В Уралгидромете также отметили, что в Екатеринбурге ожидаются дожди и грозы с сегодняшнего дня, а также завтра. Температура днем составит 22 градуса, по ночам 16. В понедельник, 20 июля, потеплее до плюс 26, но опять возможен кратковременный дождь. Россияне реже ходят в кафе и рестораны. С начала года посещаемость заведений общепита сократилась на 10%. На смену питанию вне дома пришли покупки готовой еды в супермаркетах, пишет «Коммерсант». Рестораторы и владельцы кафе компенсируют снижение трафика ростом цен. Средний чек за последние полгода вырос до 18% в зависимости от сегмента. Выдры в зоопарке Екатеринбурга сделали прогноз на финал чемпионата мира по футболу. В вольере киперы установили 2 кормушки с лакомством. Над левой кормушкой повесили флаг Аргентины, над правой флаг Испании. Какую кормушку выберут Лили и Роза, та страна и одержит победу. Обе выдры выбрали кормушку под испанским флагом. 3 порции лакомства были съедены мгновенно. В зоопарке Екатеринбурга предполагают, что финал чемпионата мира завершится победой Испании со счетом 3-0. Напомню, финал состоится завтра в 10 вечера по московскому времени. Официальный доллар 78.40. Официальный евро 89.90.

0: и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amode X5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум!
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
2: Сегодня, 18 июля, в субботу, в Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями, умеренный дождь. Ветер северный 3,8 метра в секунду и днем плюс 20-22 градуса.
0: Реклама.
3: Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
4: Операция по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
3: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Внимание! Главное событие этого лета в Дубраве. 25 и 26 июля. Кубок губернатора Свердловской области по конкуру и международные соревнования по конной стрельбе из лука. А также футбол и панофутбол, падл-теннис и армрестлинг, забег легкоатлетов и полоса препятствий, скалодром и сдача норм ГТО, лазертаг и фиджитал-спорт. Приезжайте всей семьей в Дубраву. Тюменский тракт, Верхняя Дуброва, Манежная 1. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. 0+.
5: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на kassir.ru. 0+. О Kassir.ru. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРС 18-784-718-9584.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: отпусти. Достань любимую пластинку и скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Вы слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.

0: Радио Лето. Реклама.
1: С понедельника точно начну бегать.
2: После отпуска займусь здоровьем.
3: Пора бы и мне заняться собой.
4: Предлагаю не откладывать. Самое время начать вместе.
2: Город здоровья в парке Маяковского – место, где начать проще, чем кажется. Бесплатные медосмотры, спортивные активности, звездные лекции, семейные зоны и подарки. Приходите всей семьей 18 июля. Подробности на fest.profilaktika.ru. 0+.
5: Всех приветствую! В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель партии «Справедливая Россия» в Свердловской области. С большим удовольствием хочу поздравить всех причастных с главным праздником уральской промышленности – Днем Металлурга. Говорят, что у справедливости уральский характер, и это чистая правда. И вся история нашего региона показывает, что характер этот формируется, закаляется и возрастает именно в металлургии. С праздником, дорогие металлурги! Мира, доброго здравия и любви вам и вашим семьям!
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Екатеринбурге полдень.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
0: Новости.
2: Доброе утро. Московский регион снова под атакой БПЛА. Есть пострадавшие 26 человек, сообщил сегодня губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, 2 человека пострадали в Ногинске, еще 24 ранены на территории склада в Электростали. Часть пострадавших в тяжелом состоянии, пишет Москва-24. Ликвидируют последствия 40 бригад скорой помощи, 12 бригад Центра медицины катастроф, а также сотрудники МЧС, полиции, аварийных служб, представители муниципалитетов. По данным Воробьева, за ночь силы ПВО сбили над Московской областью 48 беспилотников. Всего за ночь силы ПВО России перехватили 379 дронов над регионами страны, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Двое конгрессменов-демократов в США выступили против новой версии законопроекта об антироссийских санкциях. В представленном накануне документе предусмотрены санкции против президента Путина и высшего руководства страны, а также бизнеса и сотрудничающих с российской оборонкой иностранных компаний. Также должны вводиться пошлины до 100% против крупнейших покупателей российских энергоносителей, пишет РБК. Конгрессмены Брэд Шнайдер и Дон Байер призвали других членов Палаты представителей США заблокировать законопроект, называя его предлогом для получения президентом Трампом права вводить пошлины без одобрения Конгресса и дальнейшей эскалации глобальной торговой войны, пишет РБК. О новом разгуле стихии предупредили свердловчан, синоптики и спасатели. На Свердловскую область вновь обрушатся ливни и грозы. Дожди в южной половине региона продлятся с сегодняшнего дня и почти до понедельника. Вновь есть вероятность дождевых паводков в поймах рек южных районов области, отметил метеоролог Алексей Пулин. В Уралгидромете также отметили, что в Екатеринбурге ожидаются дожди и грозы с сегодняшнего дня, а также завтра. Температура днем составит 22 градуса, по ночам 16. В понедельник, 20 июля, потеплеет до плюс 26, но опять возможен кратковременный дождь. Россияне реже ходят в кафе и рестораны. С начала года посещаемость заведений общепита сократилась на 10%. На смену питанию вне дома пришли покупки готовой еды в супермаркетах, пишет «Коммерсант». Рестораторы и владельцы кафе компенсируют снижение трафика ростом цен. Средний чек за последние полгода вырос до 18% в зависимости от сегмента. Выдры в зоопарке Екатеринбурга сделали прогноз на финал чемпионата мира по футболу. В вольере установили 2 кормушки с лакомством. Над левой кормушкой повесили флаг Аргентины, над правой флаг Испании. Какую кормушку выберут Лили и Роза, та страна и одержит победу. Обе выдры выбрали кормушку под испанским флагом. 3 порции лакомства были съедены мгновенно. В зоопарке Екатеринбурга предполагают, что финал чемпионата мира завершится победой Испании со счетом 3-0. Напомню, финал состоится завтра в 10 вечера по московскому времени. Официальный доллар 78.40. Официальный евро 89.90.
0: Реклама.
3: 3 квартиры на этаже?
4: 3 квартиры на этаже.
3: 3 квартиры на этаже. Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
1: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург».
6: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Завтра, в воскресенье, 19 июля, в Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями, дождь, гроза. Ветер северный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью 15-17 градусов. Завтра днем плюс 21-23.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9.

0: Радио Лето. Реклама.
1: За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
2: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
1: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
2: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово-365».
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Внимание! 25 и 26 июля. Большой семейный праздник «Летофест» в Дубраве. Музыкальный фестиваль. Рестораны и фермерская ярмарка. Детский парк развлечений. Катание на лошадях и машинках. Лазертаг и тюбинг. Яркие соревнования по стрельбе из японского лука. А также подарки от «Летофеста» для самых активных семей. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. Дубрава. Тюменский тракт, поселок Верхняя Дуброва, Манежная 1, 0+.
5: С понедельника точно начну бегать.
6: После отпуска займусь здоровьем.
7: Пора бы и мне заняться собой.
8: Предлагаю не откладывать. Самое время начать вместе.
9: Город здоровья в парке Маяковского – место, где начать проще, чем кажется. Бесплатные медосмотры, спортивные активности, звездные лекции, семейные зоны и подарки. Приходите всей семьей 18 июля. Подробности на fest.profilaktika.ru. 0+.
0: Телефон рекламной службы 235 09 05. Радио Лето.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете радио «Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Встречайте неодушевленное существительное женского рода – изометрия. Вы замечали, как спортсмены замирают в планке или в позе стульчика у стены? Вот оно научным языком так и называется. Слово «изометрия» пришло из греческого и означает «равное измерение». Математики используют его в геометрии, когда фигура двигается, но сохраняет свои точные размеры. То же самое происходит и в фитнесе. Мышцы максимально напряжены, но их длина не меняется, а суставы неподвижны. Кстати, в начале 20 века этот метод доказал свою силу на практике. Легендарный цирковой атлет Александр Зас развил феноменальную мощь и рвал железные цепи, тренируясь именно статически, просто пытаясь двинуть с места каменные стены. Для нас изометрия – это идеальный способ укрепить связки и мышцы без износа суставов. Всего минута в планке, в конце зарядки, и вот вы уже в тонусе. Но я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете радио «Лето».

0: Радио Лето. Реклама. Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
1: Всех приветствую! В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель партии «Справедливая Россия» в Свердловской области. С большим удовольствием хочу поздравить всех причастных с главным праздником уральской промышленности – Днем Металлурга. Говорят, что у справедливости уральский характер, и это чистая правда. И вся история нашего региона показывает, что характер этот формируется, закаляется и возрастает именно в металлургии. С праздником, дорогие металлурги! Мира, доброго здравия и любви вам и вашим семьям!
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 13 часов.
1: Спонсор ООО «Уником Плюс». Официальный дилер «Эмода» и «Джейко» в Екатеринбурге на Росточной, 38.
0: Новости.
2: Добрый день. Из-за наводнения сегодня закрыли трассу на севере Урала. Облгаи ограничило движение на 76-м километре региональной автодороги Серов-Североуральск-Ивдель в Североуральском районе. Проезжая часть на этом участке затоплена. Альтернативных путей объезда нет, отмечают в госавтоинспекции. Дорожные службы выставляют на трассе временные дорожные знаки и предупреждающие щиты. А снятие ограничений будет объявлено дополнительно, пишет «Новый день». Происшествием с обрушением потолка в детсаду Свердловского города Камышлов заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает Центральный аппарат ведомства. Александр Бастрыкин поручил руководителю Свердловского ведомства Анатолию Надбитову доложить о ходе расследования ЧП. Ранее ситуацию взяла на контроль уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. Она отмечала в своем телеграм-канале, что руководство садика пыталось замять инцидент. Детей из помещения даже не эвакуировали, сотрудники сами спешно убирали обломки, пишет «Комсомольская правда». Уральские металлурги сегодня отмечают профессиональный праздник. Свердловский губернатор Денис Паслер поздравил их с профессиональным праздником, поблагодарил ветеранов отрасли за опыт и школу мастерства, молодых специалистов за энергию, за свежие идеи, за готовность учиться и расти, пишет издание «Новый день». И отмечают, что для многих городов региона металлургия – это градообразующая деятельность, в их числе Нижний Тагил, Полевской, Ревда, Каменск-Уральский, Первоуральск и другие города. Во многих семьях сложились династии металлургов. На Урале производят почти 100% всего российского титана, более трети – катодной меди, отмечает агентство ТАСС. Школьник из московского СИЗО набрал на ЕГЭ более 300 баллов по 4 предметам. После освобождения он намерен поступить в ВУЗ и стать юристом, чтобы помогать другим оступившимся. Сам 17-летний юноша был осужден в прошлом году за поджог релейного шкафа. Хотел заработать денег, чтобы ухаживать за девушкой, и пошел на риск. Он был уверен в том, что за преступление грозит лишь административное наказание. Сейчас юноша говорит, что даже рад, что попал в СИЗО, потому что стал учиться и многое понял. Также он заявил, что больше не хочет подводить свою маму, пишет сегодня Е1. Самый полезный продукт северной кухни – это морские водоросли, рассказал Ленте.ру бренд-шеф мурманского ресторана арктической кухни в конгресс-отеле «Меридиан» Максим Галецкий. По его словам, водоросли содержат йод, калий, магний, железо, а также витамины А, С, К и витамины группы В. Также в этом продукте есть пищевые волокна и особые полисахариды, которые надолго обеспечивают чувство сытости и помогают пищеварению. Специалист добавил, что водоросли содержат мало калорий и обладают насыщенным вкусом. Благодаря этому в блюдо с ними можно класть поменьше соли и добавок, пишет Лента.ру. Официальный доллар в выходные 78.40, евро 89.90.
0: Реклама.

0: и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amodex 5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум!
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
2: Завтра, в воскресенье, 19 июля, в Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями, дождь, гроза. Ветер северный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью 15-17 градусов. Завтра днем плюс 21-23.
0: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
0: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходимо консультация специалиста.
4: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето».

0: Радио Лето. Реклама.
1: Внимание! Главное событие этого лета в Дубраве. 25 и 26 июля. Кубок губернатора Свердловской области по конкуру и международные соревнования по конной стрельбе из лука. А также футбол и панофутбол, падл-теннис и армрестлинг, забег легкоатлетов и полоса препятствий, скалодром и сдача норм ГТО, лазертаг и фиджитал спорт. Приезжайте всей семьей в Дубраву. Тюменский тракт, Верхняя Дуброва, Манежная 1. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. 0+.
2: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на kassir.ru. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
3: Всех приветствую! В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель партии «Справедливая Россия» в Свердловской области. С большим удовольствием хочу поздравить всех причастных с главным праздником уральской промышленности – Днем Металлурга. Говорят, что у справедливости уральский характер. И это чистая правда. И вся история нашего региона показывает, что характер этот формируется, закаляется и возрастает именно в металлургии. С праздником, дорогие металлурги! Мира, доброго здравия и любви вам и вашим семьям!
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Многие думают, что главный чемпион по витамину С – это лимон. А вот и нет. Обычная черная смородина обгоняет цитрусовые в 4 раза. Чтобы получить суточную норму этого витамина молодости и здоровья, взрослому человеку достаточно съесть всего небольшую горсть, около 20 ягод. Но и это еще не все. Смородина – это верный друг нашего сердца и сосудов. Благодаря рекордному содержанию калия и особых веществ антоцианов, она помогает мягко нормализовать давление, укрепляет капилляры и отлично снимает отеки в июльский зной. И, кстати, полезны не только ягоды, но и листья смородины. В них витаминов едва ли не больше. Не поленитесь насушить их на зиму. И добавляйте свежие листочки уже сегодня в чай или маринады для огурцов. Они придают неповторимый такой летний аромат. Кстати, красная смородина чуть-чуть уступает черной по витаминам, зато она идеальна для легкого желе и компотов, потому что лучше утоляет жажду. Поэтому собирайте смородину с удовольствием, запасайтесь здоровьем и приятного вам аппетита. Ну и чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

0: слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.
1: Кукла Даша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 14 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
0: Новости.
2: Добрый день. Выпускники школ, не согласные с результатами пересдач ЕГЭ, могут подать апелляцию, и это не отразится на их шансах поступить в вузы. Об этом рассказал глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Он уточнил, что единственная проблема может возникнуть, если прием документов в вузах уже завершен, и новый результат не позволяет системе принять заявление для участия в конкурсе. Однако таких случаев будет значительно меньше, поскольку все сроки рассчитаны. Музаев также отметил, что за всю историю проведения экзаменов не было ситуации, когда апелляция была рассмотрена с опозданием, и это повлияло на поступление абитуриентов, пишет агентство ТАСС. В минувшем июне в Свердловской области ускорилась инфляция до 6,9%. В целом по стране показатель ровно 6%, сообщили в Уральском управлении ЦБРФ. Главной причиной роста цен регулятор считает подорожание автотоплива, которое выросло в цене из-за повышенного сезонного спроса и сокращения предложения. Также в регионе подорожали путешествия, особенно за рубеж, и сотовая связь. Есть продукты и товары, которые подешевели, например, яйца, молочные продукты и сыры из-за роста их производства, бытовая техника, телевизоры и электродрели подешевели из-за сдержанного спроса на эти товары, отмечает РБК. Сегодня, 18 июля, на детской железной дороге в Екатеринбурге развернута площадка фестиваля «Город здоровья» на территории парка Маяковского. Там можно пройти ряд медицинских обследований, в частности, флюорографию, маммографию, онкоскрининг, экспресс-тест на ВИЧ, измерить внутриглазное давление. Для детей предусмотрели отдельную зону оценки здоровья зубов. На площадке не только врачи, но и ИИ-ассистент, который за несколько секунд определит больше 17 показателей здоровья. Тем, кто хочет пройти медобследование, советуют иметь при себе паспорт, полис, ОМС и СНИЛС. Между тем, в парке Маяковского сегодня проходит и фестиваль футбольной культуры «Урал Футбол Фест». Там уже работают активности, игровые и фотозоны. Игроки футбольного «Урала» общаются с поклонниками команды. В 2 часа дня начнется большая автограф-сессия. Футбольной знаменитостью, приглашенной на фестиваль, в этом году стал Федор Смолов. Паблик-ток с ним стартует в 16:00. В 18:20 состоится награждение лучших игроков турниров. В 19:00 начнется концерт хедлайнера «Вано». Вход на фестиваль свободный. Между тем, букмекеры назвали фаворита матча за третье место на Мундиале 2026. Игра между сборными Франции и Англии состоится предстоящей ночью в 0 часов по московскому времени. Как сообщает Спорт24, аналитики считают, что выиграет сборная Франции. Они называют точный счет 1-1 самым вероятным исходом основного времени. Напомню, финал турнира состоится в воскресенье 19 июля в 22:00 по Москве. За победу в чемпионате мира 2026 завтра будут сражаться сборные Испании и Аргентины. Официальный доллар в выходные 78.40, евро 89.90.
0: Реклама.
3: 3 квартиры на этаже?
4: 3 квартиры на этаже.
3: 3 квартиры на этаже. Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
1: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург».
6: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Завтра, в воскресенье 19 июля, в Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями, дождь, гроза. Ветер северный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью 15-17 градусов. Завтра днем плюс 21-23.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.

0: Радио «Лето». Реклама. Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
1: Всех приветствую! В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель партии «Справедливая Россия» в Свердловской области. С большим удовольствием хочу поздравить всех причастных с главным праздником уральской промышленности – Днем Металлурга. Говорят, что у справедливости уральский характер. И это чистая правда. И вся история нашего региона показывает, что характер этот формируется, закаляется и возрастает именно в металлургии. С праздником, дорогие металлурги! Мира, доброго здравия и любви вам и вашим семьям!
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Радио Лето. Реклама.
1: Новое, новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь попробовать что-то новое.
2: Что-то новое.
1: Так вот, это You Can Touch от Казановы. У меня для тебя есть одно задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
3: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Внимание! 25 и 26 июля. Большой семейный праздник «Летофест» в Дубраве. Музыкальный фестиваль. Рестораны и фермерская ярмарка. Детский парк развлечений. Катание на лошадях и машинках. Лазертаг и тюбинг. Яркие соревнования по стрельбе из японского лука. А также подарки от «Летофеста» для самых активных семей. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. Дубрава. Тюменский тракт. Поселок Верхняя Дуброва, Манежная 1, 0+.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 15 часов.
1: Спонсор ООО «Уником Плюс». Официальный дилер «Эмода» и «Джейко» в Екатеринбурге на Росточной, 38.
0: Новости.
2: Добрый день. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова обратилась в ООН из-за новых атак ВСУ вглубь России. Направленное обращение Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и спецпредставителю Генсека Ванессе Фризье. Об этом сообщила российский омбудсмен. Она отметила, что будет собирать все факты преступлений Киева и направлять в международные инстанции, чтобы привлечь внимание мирового сообщества. Напомню, этой ночью ВСУ атаковали склады компании Wildberries, подмосковные электростали, а также в Тамбовской области. В Подмосковье на складе пострадали 24 человека. В Тамбовской области 7 человек погибли и, по последним данным, пострадали более 40. Две жительницы Крыма задержаны и отправлены под арест за работу на спецслужбу Украины. Одна участвовала в подрыве машины военного в Севастополе в 2024 году. Вторая собирала информацию об инфраструктуре ТЭК и военных объектах, сообщили в ФСБ России. На задержанных завели уголовные дела по статье «Госизмена». В ФСБ отмечают, что спецслужбы Украины продолжают активно искать в интернет-пространстве, в соцсетях и иностранных мессенджерах потенциальных исполнителей преступлений против безопасности России. Все люди, давшие согласие на оказание содействия ВСУ, будут установлены и привлечены к ответственности, обещают сотрудники спецслужб, пишет агентство ТАСС. В очереди на заправку в поселке Заря под Алапаевском сегодня скопилось больше 150 машин. Водители занимали очередь с ночи. Утром уже была километровая пробка, но бензин появился на АЗС примерно к 10 утра. До этого топлива не было. Ожидание заправки составляет около 3 часов, пишет Е1, ссылаясь на автомобилистов. Они отмечают, что по этой дороге это последняя заправка, потом 200 километров безнадежности. На весь район 70 тысяч человек. Это одна работающая АЗС, отмечают местные жители. Накануне на этой заправке мужчина скончался в очереди за топливом. Фермеры сократили поставки молока на Ирбитский завод из-за паводка. Об этом рассказывают в пресс-службе предприятия. Из-за подъема уровня воды в реках пришлось эвакуировать почти 600 коров из одного из филиалов агрофирмы Ирбитской. Всех животных разместили на других фермах. При этом, как пишет ЕАН, сам молочный завод работает в обычном режиме. Подтопление территории предприятия не фиксируется. Вода начала медленно уходить из Ирбита. Однако, по прогнозам, дожди в регионе еще продолжатся до понедельника включительно, пишет «Комсомольская правда». Между тем, из-за дождей в Екатеринбурге сдвинули сроки открытия кортов для падл-тенниса на площади 5-го года. Их должны были открыть в середине июля, но в итоге работы только начинаются. На площади установлены раздевалки, туалет и клиентская зона. На монтаж самих кортов нужно около 10 дней. Об этом сообщил директор парка Маяковского и куратор проекта «Лето на площади» Павел Зубакин. Поиграть в падл можно будет по предварительной записи. По аналогии с зимним катком, часть сеансов в будни сделают бесплатными. Официальный доллар в выходные 78.40, евро 89.90.
0: Реклама.

0: пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amode X5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум!
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
2: Завтра, в воскресенье, 19 июля, в Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями, дождь, гроза. Ветер северный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью 15-17 градусов. Завтра днем плюс 21-23.
3: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
4: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
5: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.
7: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много

0: Радио «Лето». Реклама.
1: Всех приветствую. В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель партии «Справедливая Россия» в Свердловской области. С большим удовольствием хочу поздравить всех причастных с главным праздником уральской промышленности – Днем Металлурга. Говорят, что у справедливости уральский характер. И это чистая правда. И вся история нашего региона показывает, что характер этот формируется, закаляется и возрастает именно в металлургии. С праздником, дорогие металлурги! Мира, доброго здравия и любви вам и вашим семьям!
2: Внимание! Главное событие этого лета в Дубраве. 25 и 26 июля. Кубок губернатора Свердловской области по конкуру и международные соревнования по конной стрельбе из лука. А также футбол и панофутбол, падл-теннис и армрестлинг, забег легкоатлетов и полоса препятствий, скалодром и сдача норм ГТО, лазертаг и фиджитал спорт. Приезжайте всей семьей в Дубраву. Тюменский тракт, Верхняя Дуброва, Манежная 1. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. 0+.
3: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 16 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
0: Новости.
2: Добрый день. Вода пока не уходит с территории Свердловской области. В регионе остаются потопленными более 2100 приусадебных участков, более 430 жилых домов. Самая тяжелая ситуация с паводком в Ирбите и окрестностях. Об этом доложил накануне полпреду президента на Урале Артем Ужоги, первый замначальника МЧС области Валерий Казаков. Накануне волонтеры и полпредства привезли жителям Ирбита и Ирбитского района более 15 тонн питьевой воды, так как из-за наводнения привычные источники могут быть загрязнены. В Ирбитском в районе действуют 6 пунктов временного размещения, 1 пункт в Камышлове. В них живут 93 человека, в том числе 32 ребенка, пишет «Российская газета». Власти Екатеринбурга призвали жителей не крушить новые остановки из металла и стекла. До конца года установят еще 128 новых остановочных комплексов. Но уже известны случаи, когда утром подрядчик установит остановку, вечером на ней разбивают стекла. Так, на трамвайной остановке Кирова в сторону кольца на Визе не осталось ни одного целого стекла, пишет «Комсомольская правда». Комиссия не может взять на баланс такую остановку. Подрядчик тоже ничего не может сделать. При этом городу приходится не только устанавливать новые комплексы, но и восстанавливать разбитые остановки, отмечают в мэрии. Уральские металлурги сегодня отмечают профессиональный праздник. Свердловский губернатор Денис Паслер поздравил их с профессиональным праздником, поблагодарил ветеранов отрасли за опыт и школу мастерства, молодых специалистов за энергию, за свежие идеи, за готовность учиться и расти, пишет издание «Новый день». И отмечает, что для многих городов региона металлургия – это градообразующая деятельность, в их числе Нижний Тагил, Полевской, Ревда, Каменск-Уральский, Первоуральск и другие города. Во многих семьях сложились династии металлургов. На Урале производят почти 100% всего российского титана, более трети – катодной меди, отмечает агентство ТАСС. В России могут вернуть 5-летнюю гарантию на новостройки. Предложение направил в правительство депутат Госдумы Дмитрий Гусев из партии «Справедливая Россия». В пояснительной записке говорится, что ранее гарантийный срок для объектов долевки был снижен с 5 лет до 3, но дом – это сложный объект, а не товар с коротким сроком ответственности. Покупка квартиры – главное вложение для большинства российских семей. Проект предлагает 5-летнюю гарантию на новостройки и такой же срок на технологическое и инженерное оборудование, включая насосные станции, система отопления, вентиляции, электроснабжения и лифты, пишет РИА Новости. Российский певец Сергей Лазарев впервые высказался о своем сходстве с аргентинским форвардом Лионелем Месси, сообщает Мэш. В интервью телеграм-каналу он сказал так: «Правда, есть у меня определенный поворот головы, когда мы действительно с ним похожи. Но это классно, это легендарный футболист», цитирует Лазарева, «Москва-24». Певец добавил, что с удовольствием встретился бы с Месси лично, если бы представилась такая возможность, но пока ее не было. Официальный доллар в выходные 78.40, евро 89.90.
0: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
1: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург».
6: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Завтра, в воскресенье, 19 июля, в Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями, дождь, гроза. Ветер северный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью 15-17 градусов. Завтра днем плюс 21-23.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Радио «Лето». Реклама. Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.

0: и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Амода X5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум! Телефон рекламной службы 235-0905. Радио Лето.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: любовь.
1: Для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
2: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Сегодня узнаем, что скрывается за неодушевленным существительным мужского рода «ванитас». В переводе оно означает «тщеславие» или «пустота». А в истории искусства это слово обозначает особый жанр натюрморта эпохи барокко. На таких картинах художники всегда изображали человеческий череп, увядающие цветы, гаснущие свечи и песочные часы. Каждый пример – это тонкое напоминание о том, что земная жизнь быстротечна, а богатство и красота не вечны. Сегодня «ванитас» переживает новый пик популярности благодаря массовой культуре, музыке и японской анимации. Так что, встретив череп в искусстве или дизайне, знаете, перед вами классический «ванитас». Но я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
1: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Радио Лето. Реклама.
1: Внимание! 25 и 26 июля. Большой семейный праздник «Летофест» в Дубраве. Музыкальный фестиваль, рестораны и фермерская ярмарка, детский парк развлечений, катание на лошадях и машинках, лазертаг и тюбинг, яркие соревнования по стрельбе из японского лука, а также подарки от «Летофеста» для самых активных семей. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. Дубрава, Тюменский тракт, поселок Верхняя Дуброва, Манежная 1, 0+.
2: Всех приветствую! В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель партии «Справедливая Россия» в Свердловской области. С большим удовольствием хочу поздравить всех причастных с главным праздником уральской промышленности – Днем Металлурга. Говорят, что у справедливости уральский характер, и это чистая правда. И вся история нашего региона показывает, что характер этот формируется, закаляется и возрастает именно в металлургии. С праздником, дорогие металлурги! Мира, доброго здравия и любви вам и вашим семьям!
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 17 часов.
1: Спонсор ООО «Уником Плюс». Официальный дилер МОДА и Джейку в Екатеринбурге на Росточной, 38.
0: Новости.
2: Добрый вечер. В подмосковной Электростали в больнице скончался один пострадавший в результате удара дрона по складам компании «Wildberries». Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего. По уточненным данным, в общей сложности в результате ночной атаки ВСУ в Подмосковье пострадали 37 человек, 8 из них находятся в тяжелом состоянии, 5 в удовлетворительном, 23 человека в состоянии средней степени тяжести. Напомню, второй склад компании «Wildberries» был такой вот в городе Котовске, Тамбовской области. Там 7 человек погибли, 25 пострадали, пишет газета.ру. 3000 жителей города Арамиль сегодня остались без питьевой воды. Ее нет с 6 утра в 11 многоквартирных домах города. Также водоснабжение ограничено в детском саду. Причиной стала серьезная коммунальная авария на сетях водоснабжения. На место выезжал Сысерский межрайонный прокурор Николай Прищепа. Надзорное ведомство проводит проверку, пишет «Комсомольская правда» Екатеринбург. Прокуратура держит ситуацию на контроле. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры. Последствия аварии устраняют специалисты АО «Водоканал». В Ирбите из-за наводнений режим ЧС отменили мотофестиваль. Его планировали провести в будущие выходные с 24 по 26 июля на поляне бывшего пионерского лагеря «Малиновка» в деревне Симаново. Как сообщили организаторы, большая вода добралась до поляны, где были запланированы сцена, парковка мотоциклов и палаточный лагерь. Кроме паводка, причиной отмены фестиваля стали и проблемы с топливом в регионе. Сейчас мы считаем понесенные убытки, ждем спада воды, чтобы оценить масштабы разрушений и спланировать восстановительные работы, цитирует агентство ИАН представителей «Байкслета». Черногория может ввести визы для россиян с 1 октября текущего года. Об этом сообщило местное издание «Дан», ссылаясь на источник. Издание отметило, что планы властей Черногории вступить в Евросоюз в 2028 году потребуют синхронизации визовой политики страны с объединением. Напомню, на данный момент российские граждане могут находиться в Черногории без визы до 30 дней. Форма глагола «махаю», которая раньше считалась разговорной, теперь признана равноправным вариантом слова «машу». Изменение отражено в Большом словаре ударений 2025 года. Об этом сообщила лингвист портала «Грамота.ру» Юлия Кузнецова. Современные грамматические нормы определяются не одним словарем. Однако и, например, орфографический словарь русского языка, как государственного, также признает равноправными варианты «машу» и «махаю». По словам специалиста, язык постепенно избавляется от чередования звуков. Устойчивое чередование «ха» и «ша» сегодня сохранилось лишь у небольшого числа глаголов. Среди них, например, «пахать» и «пашу», пишет РИА Новости. Официальный доллар 78.40, евро 89.90.
0: Реклама.

0: и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amodex 5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум. Уникум!
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
2: Завтра, в воскресенье, 19 июля, в Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями, дождь, гроза. Ветер северный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью 15-17 градусов. Завтра днем плюс 21-23.
3: Реклама. Ограничение по движности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
4: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
3: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Внимание! Главное событие этого лета в Дубраве. 25 и 26 июля. Кубок губернатора Свердловской области по конкуру и международные соревнования по конной стрельбе из лука. А также футбол и панофутбол, падл-теннис и армрестлинг, забег легкоатлетов и полоса препятствий, скалодром и сдача норм ГТО, лазертаг и фиджитал спорт. Приезжайте всей семьей в Дубраву. Тюменский тракт, Верхняя Дуброва, Манежная 1. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. 0+.
2: Всех приветствую, в эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель партии «Справедливая Россия» в Свердловской области. С большим удовольствием хочу поздравить всех причастных с главным праздником уральской промышленности – Днем Металлурга. Говорят, что у справедливости уральский характер, и это чистая правда. И вся история нашего региона показывает, что характер этот формируется, закаляется и возрастает именно в металлургии. С праздником, дорогие металлурги! Мира, доброго здравия и любви вам и вашим семьям!
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио Лето.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. А вы не задумывались, почему вредных людей мы называем редиской? Ну, возможно, потому что она бывает едкой и острой на вкус. Вредные люди тоже иногда, знаете ли, горчат в общении и иногда даже портят настроение окружающим. Ну, а вот овощ под названием редис на самом деле удивителен во многих смыслах. Начнем с того, что редис – официальный покоритель космоса. Более 20 лет назад его успешно вырастили на Международной космической станции. Космонавты ценят его за неприхотливость и рекордную скорость роста. Урожай можно собирать уже через 3 недели. Для нашего здоровья этот корнеплод – настоящий эликсир. В нем критически мало калорий, но очень много витамина С и калия, которые поддерживают работу сердца. А характерную горчинку ему придают эфирные масла. Они мягко стимулируют аппетит и укрепляют наш иммунитет. А теперь полезный совет для хозяек и хозяев. Обычно мы выбрасываем ботву и совершенно зря. Молодые листья редиса богаты железом и витаминами. Попробуйте мелко нарезать их и добавить в зеленый борщ, окрошку или сделать на их основе домашний соус песто. К слову, в Мексике к этому овощу относятся как к искусству. Там проводят ежегодный праздник – Ночь редиса. Мастера вырезают из крупных плодов потрясающие замки, фигуры людей и животных. Это невероятно красивое зрелище и собирает тысячи туристов. Поэтому обычный редис стоит в себе очень много секретов. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 18 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
0: Новости.
2: Добрый вечер. Компания Wildberries временно сняла с продажи товары, которые находились на пострадавших от атак складах в Подмосковье и Тамбовской области. Об этом сообщила основатель компании Татьяна Ким. Компания устраняет последствия атак на логистические комплексы. Напомню, в городе Котовске в результате атаки дрона погибли 7 сотрудников ночной смены. Еще 25 пострадали, 7 в тяжелом состоянии. В электростале были ранены 24 человека, один позднее скончался. Уголовное дело завели о теракте. Татьяна Ким назвала атаку ВСУ на склады компании ужасными событиями, выразила соболезнования родным погибших, обещала оказать помощь им и пострадавшим, пишет «Москва-24». Между тем, уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова обратилась в ООН из-за новых атак ВСУ вглубь России. Направленное обращение Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и спецпредставителю Генсека Ванессе Фризие, сообщила российский омбудсмен. Она отметила, что будет собирать все факты преступлений киевского режима и направлять в международные инстанции, чтобы привлечь внимание мирового сообщества. За сутки вода подтопила еще 41 дом и 177 участков на Среднем Урале. Больше всего за это время от непогоды пострадали населенные пункты Невьянского округа, а также Нижний Тагил и Березовский, сообщает сегодня МЧС региона. При этом за сутки вода отступила на 8 сантиметров, постепенно уходит с дорог, но пока часть трассы закрыта для движения. Транспортное сообщение прервано с 27 населенными пунктами. Больше всего от паводка продолжает страдать Ирбитский округ, но власти готовятся к возможной эвакуации жителей Новоуральского городского округа, где проведут контролируемый сброс воды с плотины Верхнеевинского водохранилища, пишет «Комсомольская правда». 32 свадьбы сыграли в честь Дня Металлурга и Дня города Верхней Пышме. Сегодня там прошел фестиваль-конкурс «Совет да любовь» в Манинпарке. Открыли фестиваль глава Верхней Пышмы Иван Зернов, сенатор Софеда Александр Высокинский и другие представители власти и бизнеса Свердловской области. В фестивале-конкурсе «Совет да любовь» приняли участие 32 творческие команды предприятий и организаций города. Также в Манинпарке сегодня организовали детские игровые программы, мастер-классы от верхнепышминских предпринимателей. Перед гостями выступили кавер-группы «Лимонад» и «Фонетика». 4 участников фестиваля сделали предложение руки и сердца своим избранницам, пишет «Новый день». Россияне реже ходят в кафе и рестораны. С начала года посещаемость заведений общепита сократилась на 10%. На смену питанию вне дома пришли покупки готовой еды в супермаркетах, пишет «Коммерсант». Рестораторы и владельцы кафе компенсируют снижение трафика ростом цен. Средний чек за последние полгода вырос до 18% в зависимости от сегмента. Официальный доллар 78.40, евро 89.90.
0: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
1: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00. Сайт sipkalina.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург».
6: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Завтра, в воскресенье, 19 июля, в Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями, дождь, гроза. Ветер северный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью 15-17 градусов. Завтра днем плюс 21-23.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето».

0: Радио Лето. Реклама.
1: Внимание! 25 и 26 июля. Большой семейный праздник «Летофест» в Дубраве. Музыкальный фестиваль, рестораны и фермерская ярмарка, детский парк развлечений, катание на лошадях и машинках, лазертаг и тюбинг, яркие соревнования по стрельбе из японского лука, а также подарки от «Летофеста» для самых активных семей. Регистрируйтесь и получайте бесплатное приглашение на сайте letofest.rf. Дубрава, Тюменский тракт, поселок Верхняя Дуброва, Манежная 1, 0+.
2: Всех приветствую! В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель партии «Справедливая Россия» в Свердловской области. С большим удовольствием хочу поздравить всех причастных с главным праздником уральской промышленности – Днем Металлурга. Говорят, что у справедливости уральский характер, и это чистая правда. И вся история нашего региона показывает, что характер этот формируется, закаляется и возрастает именно в металлургии. С праздником, дорогие металлурги! Мира, доброго здравия и любви вам и вашим семьям!
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Сегодня разберем неодушевленное существительное мужского рода «эндемик». Пришло оно к нам из древнегреческого языка и буквально переводится как «местный». В биологии эндемики – это уникальные животные или растения, которые прописались на одной конкретной территории и больше нигде в мире и в дикой природе не встречаются. Настоящие такие домоседы, можно сказать. Главная столица эндемиков – это Австралия. Там живут кенгуру и коала, как вы помните. А в озере Байкал обитает знаменитая байкальская нерпа. Ее тоже больше нигде не встретишь. То есть смысл эндемиков в их уникальности. Запомнили? Эндемик – род, вид или семейство растений и животных, которые обитают только на строго ограниченной географической территории и больше нигде в дикой природе не встречаются. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 19 часов.
1: Спонсор ООО «Уником Плюс». Официальный дилер «Эмода» и «Джейку» в Екатеринбурге на Росточной, 38.
0: Новости.
2: Добрый вечер. Семьи погибших в результате атаки ВСУ работников компании «Wildberries» получат от нее 2 миллиона рублей. Пострадавшим в тяжелом состоянии компания выплатит по 1 000 000 рублей. Об этом сообщила глава объединенной компании «Wildberries» ИРУС Татьяна Ким. Напомню, в «Электростали» в Подмосковье на складе компании погиб один человек, более 20 пострадали. В городе Котовске Тамбовской области погибли 7 работников «Wildberries», пострадали около 40 человек, в том числе есть в тяжелом состоянии. Также компания «Wildberries» прорабатывает объемы выплат продавцам и другие меры финансовой поддержки после атаки ВСУ на логистические комплексы, заявила Татьяна Ким, пишет агентство ТАСС. Каменск-Уральский сегодня накрыл ливень с градом. Улицы города превратились в реки, пишут местные жители в соцсетях и выкладывают видео затопленных машин во дворах и фактически плывущих автомобилей по дорогам, пишет Ядин. Также местные жители плавают по улицам на сабвордах и даже на резиновых лодках. Для людей, чьи дома стали непригодны для жизни, открыли пункты временного размещения. Об этом сообщил глава города Алексей Герасимов. Основной штаб – санаторий-профилакторий «Каменская здравница». Главный врач Александр Карпов говорит, что людей готовы принять прямо сейчас. Там есть кровати, горячая еда и врачи, пишет Ядин. Между тем, 3000 жителей города Арамиль сегодня остались без питьевой воды. Ее нет с 6 утра в 11 многоквартирных домах города. Причиной стала серьезная коммунальная авария на сетях водоснабжения. На место выезжал Сысерский межрайонный прокурор Николай Прищепа. Надзорное ведомство проводит проверку. Последствия аварии устраняют специалисты АО «Водоканал», пишет «Комсомольская правда» Екатеринбург. Японский МИД планирует с августа этого года возобновить краткосрочные стажировки для студентов в России. Об этом сообщила газета «Асахи», ссылаясь на заявление ведомства. При этом в МИД Японии подчеркивают, что продолжат придерживаться санкционной политики в отношении России, пишет «Вечерняя Москва». Молодежные обмены между странами начались в 1999 году в рамках межправительственного соглашения. Однако в 2022 Япония приостановила программу из-за ситуации на Украине, но фактически поездки прекратились еще раньше. В 2020 году из-за пандемии ковида, отмечает агентство. Предстоящей ночью на Мундиале 2026 пройдет матч за третье место. Игра между командами Франции и Англии начнется в 0 часов по московскому времени на стадионе в Майами в США. Как отмечает агентство ТАСС, в матче за бронзу будут сражаться сборные, которые считались фаворитами своих полуфинальных поединков. Также предстоящий матч станет финальной точкой 14-летней эпохи Дидье Дешама во главе национальной команды Франции. Игра за третье место станет для него 182-й в качестве наставника команды. Это абсолютный рекорд. Букмекеры прочат победу Франции, пишет «Спорт-24». Официальный доллар 78.40, евро 89.90.
0: Реклама.

0: и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amodex 5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум.
1: Уникум!
2: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
3: Завтра, в воскресенье, 19 июля, в Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями, дождь, гроза. Ветер северный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью 15-17 градусов. Завтра днем плюс 21-23.
4: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
5: Операция по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
4: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Скажите честно, после тяжелого дня на работе или стояния в пробках, вам тоже хочется включить какой-нибудь комедийный сериал или какую-то программу, где можно посмеяться от души? Оказывается, это не просто защитная реакция психики, а чистая биология. Когда мы смеемся, в нашем мозге происходит настоящая гормональная перезагрузка. Уровень кортизола падает, а выработка эндорфинов, наших природных гормонов счастья, взлетает вверх. Мало того, смех – это отличный тренажер для тела, вы знали? Мы активно вдыхаем кислород, а после приступа веселья наступает фаза глубокого расслабления. Физическое напряжение в мышцах отпускает почти на 45 минут. И, кстати, ученые доказали, наш мозг очень доверчив. Если вам грустно или тревожно, попробуйте схитрить. Посмотрите любимую комедию или забавный ролик. Но даже если смеяться не хочется, просто посмотрите на себя в зеркало и искренне поулыбайтесь. Но через силу тоже можно. Около 15 секунд. Оказывается, искусственная улыбка, ну вы точно слышали об этом, обманывает нервную систему и запускает те же самые позитивные биологические процессы, что и искренний смех. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 вечера.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлантик Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
0: Новости.
2: Здравствуйте. За сутки вода подтопила еще 41 дом и 177 участков на Среднем Урале. Больше всего за это время от непогоды пострадали населенные пункты Невьянского округа, а также Нижний Тагил и Березовский, сообщили в субботу в МЧС региона. При этом за сутки вода отступила на 8 сантиметров, постепенно уходит с дорог, но часть трасс закрыты для движения. Транспортное сообщение прервано с 27 населенными пунктами. Больше всего от паводка продолжает страдать Ирбитский округ, пишет «Комсомольск». Правда. Несколько районов Екатеринбурга и Березовский остались без горячей воды из-за планового ремонта на Новосвердловской ТЭЦ. Ремонт начали в пятницу, 17 июля, завершат только в понедельник, 27 июля. Об этом сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на пресс-службу компании «Т-Плюс». В сообщении отмечено, что остановка ТЭЦ и временное прекращение подачи горячей воды потребителям согласованы с администрациями городов. Работа необходима, чтобы обеспечить стабильную работу оборудования зимой, пишет «Комсомольская правда». Фермеры сократили поставки молока на Ирбитский завод из-за паводка. Об этом рассказывают в пресс-службе предприятия. Из-за подъема уровня воды в реках пришлось эвакуировать почти 600 коров из одного из филиалов агрофирмы Ирбитской. Всех животных разместили на других фермах. При этом, как пишет ЕАН, сам молочный завод работает в обычном режиме. Подтопление территории предприятия не фиксируется. Вода начала медленно уходить из Ирбита. Однако, по прогнозам, дожди в регионе еще продолжатся до понедельника включительно, пишет «Комсомольская правда». «Одиссея» Кристофера Нолана побила рекорды еще до старта. Заработала на предпоказах рекордные 17 миллионов 600 тысяч долларов. Это лучший результат среди превью в текущем году, отмечает издание «Variety». Только в первый уикенд «Одиссея» может заработать до 100 миллионов долларов. «Variety» отмечает, что ажиотаж вокруг «Одиссеи» вызван, среди прочего, форматом фильма. Это первый полностью снятый на камеры IMAX фильм. Критики приняли картину благосклонно. На Rotten Tomatoes ее рейтинг свежести составляет 96%. При этом «Одиссея» рискует и не окупиться. Это один из самых дорогих фильмов года. Бюджет 250 миллионов долларов. На маркетинг было потрачено еще 125 миллионов. Форма глагола «махаю», которая раньше считалась разговорной, теперь признана равноправным вариантом слова «машу». Изменение отражено в Большом словаре ударений 2025 года. Об этом сообщила лингвист портала «Грамота.ру» Юлия Кузнецова. Современные грамматические нормы определяются не одним словарем. Однако и, например, орфографический словарь русского языка, как государственного, также признает равноправными варианты «машу» и «махаю». По словам специалиста, язык постепенно избавляется от чередования звуков. Устойчивое чередование «ха» и «ша» сегодня сохранилось лишь у небольшого числа глаголов. Среди них, например, «пахать» и «пашу», пишет РИА Новости. Официальный доллар 78.40, евро 89.90.
0: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
1: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00. Сайт sitkalina.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлантик Екатеринбург».
6: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Завтра, в воскресенье, 19 июля, в Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями, дождь, гроза. Ветер северный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью 15-17 градусов. Завтра днем плюс 21-23.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 вечера.
1: Спонсор ООО «Уником Плюс». Официальный дилер МОДА и Джейко в Екатеринбурге на Росточной, 38.
0: Новости.
2: Здравствуйте. За сутки вода подтопила еще 41 дом и 177 участков на Среднем Урале. Больше всего за это время от непогоды пострадали населенные пункты Невьянского округа, а также Нижний Тагил и Березовский, сообщили в субботу в МЧС региона. При этом за сутки вода отступила на 8 сантиметров, постепенно уходит с дорог, но часть трасс закрыты для движения. Транспортное сообщение прервано с 27 населенными пунктами. Больше всего от паводка продолжает страдать Ирбитский округ, пишет «Комсомольск». Правда. Несколько районов Екатеринбурга и Березовский остались без горячей воды из-за планового ремонта на Новосвердловской ТЭЦ. Ремонт начали в пятницу, 17 июля, завершат только в понедельник, 27 июля. Об этом сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на пресс-службу компании «Т-Плюс». В сообщении отмечено, что остановка ТЭЦ и временное прекращение подачи горячей воды потребителям согласованы с администрациями городов. Работа необходима, чтобы обеспечить стабильную работу оборудования зимой, пишет «Комсомольская правда». Фермеры сократили поставки молока на Ирбитский завод из-за паводка. Об этом рассказывают в пресс-службе предприятия. Из-за подъема уровня воды в реках пришлось эвакуировать почти 600 коров из одного из филиалов агрофирмы Ирбитской. Всех животных разместили на других фермах. При этом, как пишет ЯАН, сам молочный завод работает в обычном режиме. Подтопление территории предприятия не фиксируется. Вода начала медленно уходить из Ирбита. Однако, по прогнозам, дожди в регионе еще продолжатся до понедельника включительно, пишет «Комсомольская правда». «Одиссея» Кристофера Нолана побила рекорды еще до старта. Заработала на предпоказах рекордные 17 600 000 долларов. Это лучший результат среди превью в текущем году, отмечает издание Variety. Только в первый уикенд «Одиссея» может заработать до 100 миллионов долларов. Variety отмечает, что ажиотаж вокруг «Одиссеи» вызван, среди прочего, форматом фильма. Это первый полностью снятый на камеры IMAX фильм. Критики приняли картину благосклонно. На Rotten Tomatoes ее рейтинг свежести составляет 96%. При этом «Одиссея» рискует и не окупиться. Это один из самых дорогих фильмов года. Бюджет 250 миллионов долларов. На маркетинг было потрачено еще 125 миллионов. Форма глагола «махаю», которая раньше считалась разговорной, теперь признана равноправным вариантом слова «машу». Изменение отражено в Большом словаре ударений 2025 года. Об этом сообщила лингвист портала «Грамота.ру» Юлия Кузнецова. Современные грамматические нормы определяются не одним словарем. Однако и, например, орфографический словарь русского языка, как государственного, также признает равноправными варианты «машу» и «махаю». По словам специалиста, язык постепенно избавляется от чередования звуков. Устойчивое чередование «ха» и «ша» сегодня сохранилось лишь у небольшого числа глаголов. Среди них, например, «пахать» и «пашу», пишет РИА Новости. Официальный доллар 78.40, евро 89.90.

0: и пакет ТО в подарок на Росточной 38. Звоните 367-6785. Указана цена на Amode X5. Акция до конца июля 2026 года. Подробности в Уникум.
1: Уникум!
2: Завтра, в воскресенье, 19 июля, в Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями, дождь, гроза. Ветер северный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью 15-17 градусов. Завтра днем плюс 21-23.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: Наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.
1: Не хватило трех секунд, чтобы

Радио «Лето». Здесь тепло. 98,9 FM. Вы слушаете «Радио «Лето». В Екатеринбурге 2 часа ночи.

Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 3 часа ночи.

0: и в зале стало пусто. Тебе немного грустно и холодно уже. Не надо, не грусти, достань любимую пластинку и скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

0: слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 5 часов утра.